Здравствуйте, Татьяна. Афина. Здравствуйте, Татьяна. Что за вопрос?